информации зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Федеральная антимонопольная служба России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Документ предполагает возможность перевозчиков самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. По мнению службы, новые правила позволят значительно сократить количество возвратов, уменьшить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. Кроме того, изменения направлены на снижение рисков массовой скупки билетов перекупщиками. Водители смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил, теперь карты и навигатор показывают, есть ли на конкретной заправке топливо и насколько велика очередь. Все это видно прямо в карточке заправки. Там же можно сразу построить маршрут. Также приложения начали показывать пробки у АЗС, а еще дают возможность строить поездки с экономией топлива. Приложение будет искать маршрут с меньшим расходом горючего, например, за счет более плавного скоростного режима или отсутствия светофоров, пояснили в Яндексе. Общее количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ, составило 10 090. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, 25 лет назад этот экзамен был экспериментом, а сейчас превратился в один из индикаторов состояния системы образования. Результаты экзамена свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Больше всего новых 100-бальных результатов зафиксировано по информатике – 82 работы. На втором месте – литература – 65 работ. Далее следует русский язык – 58 и профильная математика – 53 работы. В северной столице зафиксирован самый высокий рост продаж кондиционеров среди крупных городов России. По данным аналитиков, в конце июня, начале июля спрос на кондиционеры в городе увеличился почти в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, по стране продажи кондиционеров выросли на 37%, что связывают с жаркой погодой и стремлением россиян заранее подготовиться к летнему сезону. После Петербурга по темпам роста спроса идут Волгоград, где продажи увеличились в 2 раза, и Москва примерно в 1.5 раза. Жень, у тебя есть кондиционер?
0: У меня есть, но мы его не включаем.
1: Ну, не жарко, да?
0: Не жарко.
1: Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
0: Это точно. Спасибо нашей службе информации. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в эфир выходного дня. Начинаем субботнее утро под любимых артистов. Pink, Brian Ferry, MLC у нас для начала.

Ace of Base. Субботним утром и новость для любителей сериалов. В честь десятилетия сериала «Очень странные дела» Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition. Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретро-стиле с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету на прокат в видеоклубе в 83-м году, говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной. Мне кажется, одну серию надо было делать, а вот весь сезон, не знаю. Зато точно знаю, что дальше у нас «Энигма», «Элтон Джон» и «Лубега», а сразу после на «Радио 7» гороскоп.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: У представителей стихии огня суббота пройдет под знаком синхронности. Овны, львы и стрельцы будут постоянно сталкиваться с людьми, предметами или явлениями, которые так или иначе связаны с неотступными мыслями. Возможно, случайности не случайны. Знаки Земли. Сегодня домашние дела принесут вам терапевтическое удовольствие, а не усталость. Тельцы, Девы и Козероги, вы создадите вокруг себя такую атмосферу уюта, которую не захочется покидать ни вам, ни вашим гостям. Знаки воздуха. День принесет случайную, но безумно приятную встречу со старым знакомым. Близнецы, Весы и Водолеи, не забудьте обменяться контактами. Знаки воды. Этот день

0: ненадолго заставят вас выйти из зоны комфорта. Раки, скорпионы и рыба окажутся в ситуации, где придется много говорить на публике или находиться в толпе, вопреки желанию закрыться дома.
1: Радио 7.

0: 8:40 в Москве. Это R.A.M. с утра пораньше. На календаре уже 18 июля, суббота. И сегодня, оказывается, день рождения игры в Тетрис. Праздник огурца в Суздале и Международный день морской свиньи. Как-то жестко звучит морская свинья. Ну, свинка, конечно же. В истории этот день запомнился тем, что в 1968 году в США была основана компания Intel, а в 1925 также в США официально признали, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин. Здесь вообще нет никаких сомнений, по крайней мере, у меня лично. К музыке мы очень скоро вернемся. Сначала...
1: «Вояж» на «Радио 7».
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Сотрудников сферы обслуживания принято благодарить небольшой суммой на чай. Обычно это относится к официантам, курьерам, горничным или таксистам. Но 12 июля, во Всемирный день бортпроводника, в авиакомпании S7 запустили сервис благодарности, при помощи которого можно оставить чаевые стюардессам и стюардам, если их работа на борту вам особенно понравилась. До российского перевозчика такую опцию в мире предлагала всего одна авиакомпания – американский ультралоукостер Frontier Airlines. Надо сказать, что отношение к культуре чаевых в мире вообще очень разное. В России считается правильным оставлять на чай 10% от счета в ресторанах, а курьерам и таксистам просто округлять сумму до ровного. Но эта формула вовсе не универсально. В Европе, например, от гостей ресторанов такой щедрости никто не ждет. Там достаточно оставить на чай какую-нибудь мелочь в пределах 2-3 евро. В Британии чаевые часто включают в счет, а, например, в пабе в качестве благодарности полагается взять еще одну пинту для бармена. В ближневосточных странах чаевые тоже частенько включены в счет, но при этом официанты все равно рассчитывают получить еще и небольшой персональный бакшиш. В США и Канаде чаевые не просто желательны, они фактически обязательны, причем вообще везде, от такси до фастфуда. Минимальная сумма 18%, но вообще-то от вас ждут 20%, а то и 25%. И если попытаться уменьшить типсы, это может вызвать скандал. А вот в Японии, Южной Корее и Китае скандал вызовет, наоборот, попытка чаевые оставить. Там это не просто не принято, но даже, кто бы мог подумать, считывается как оскорбительный намек на мизерную зарплату. Так что прежде чем раскошелиться в новой стране, уточните, как тут принято, чтобы никого в итоге не обидеть.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня и завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум.

0: Мюнбанкинг Эворд за 2025 год.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
4: Вы замужем?
5: А вы?
3: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
2: В кино с 16 июля, 18+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: столице 9 утра. С выпуском новостей на Радио 7 Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме подтвердили продление запрета на экспорт топлива. Он будет действовать до середины осени. Это необходимо для завершения аграрных работ. В то же время в Комитете по энергетике отметили, что пик проблемы с нехваткой бензина в России преодолен. Во многих регионах ситуация стала лучше. Ранее правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они призваны сдержать рост стоимости бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Напомню, ограничения были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024-го. Тогда Азербайджан приостановил рейсы из Баку в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Столичный регион возвращается. 30-градусная жара. Правда, такой погода будет в воскресенье и понедельник. Со вторника, по данным синоптиков, вернутся дожди. А к востоку от Урала осадки принимают к завершению недели характер настоящего стихийного бедствия. Накануне ураганный ветер и дождь стеной был в Новосибирске. Затоплены дороги, размыты трамвайные пути. Около 1000 домов остались без света. Таковы последствия циклона. Еще один добавил проблемы жителям Челябинской области и Пермского края. Ну а самая критическая ситуация продолжает сохраняться в Свердловской области. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Это данные опроса ВЦИОМ. Как отмечают социологи, прежние маркеры успеха вроде элитных автомобилей и брендовых вещей уже не дают ощущения прочного положения, потому что не решают ключевых жизненных задач. На этом фоне престиж становится более социальным. Он связан с возможностью обеспечить детям старт, себе здоровье, семье устойчивость. Статус сегодня измеряется гарантиями на будущее. Это Радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Большое спасибо Диане за новости. Это Радио 7. Добро пожаловать в субботнее утро. Сегодня уже 18 июля. Начинаем выходные с приятной, качественной музыкой. Дальше Desireless, Charlie Puth также скоро. А прямо сейчас Michael Learns to Rock.

Blue и Elton John в нашем эфире. На этой неделе писали, что принц Гарри и Элтон Джон проиграли суд против издательства Daily Mail. Знаменитости подали коллективный иск в январе 26 года. Они утверждали, что с 93 по 2011 сотрудники Daily Mail и нанятые ими частные детективы прослушивали телефонные разговоры, взламывали голосовую почту и прощупывали источники, чтобы побудить их дать комментарии или поделиться личными данными звезд. Закончилось все тем, что, по мнению судьи, истцы не предоставили убедительных доказательств того, что сотрудники незаконно получали информацию. Интересно. Дальше поставим Баста Раймса и Мараю Керри, а сейчас Роксет на Радио 7. Доброе утро.

На радио 7 Брайан Адамс. Кстати, если не слышали, канадский музыкант впервые выступит в Казахстане. Концерт пройдет в Алматы в рамках мирового тура Roll with the Punches. Выступление состоится 19 июня 2027 года на стадионе «Спартак». Для казахстанских поклонников это станет первой возможностью увидеть артиста вживую. Вот и чем не повод сгонять в Казахстан следующим летом. Билеты в продаже появятся уже в ближайший понедельник, как сообщается. Дальше. В субботнем эфире услышим Level 42, а чуть раньше у нас дуэт Камила Кабейо и Шон Мендес. Доброе утро!

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Идем мы сегодня в неочевидное Замоскворечье. Туда, где когда-то стоял дом семьи Шмелевых на Большой Калужской улице. Сегодня это самое начало Ленинского проспекта. Здесь жизнь текла по особому, почти забытому сегодня ритму. Дом Шмелевых располагался неподалеку от Казанского храма, который в дореволюционное время значился по адресу Большая Калужская улица, близ Донского монастыря. Эта близость к храму не была случайной, ведь отец писателя, купец и благотворитель Сергей Иванович Шмелев, служил здесь старостой и ктитором. Речь идет о церкви Казанской иконы Божьей Матери у Калужских ворот, также известной как Казанская церковь за Калужскими воротами или Казанская церковь у Калужского вокзала. Здание необычной архитектуры было возведено на месте древней церкви в 1880-е годы. В конце 1920-х годов церковь закрыли. В ее здании сначала разместился музей Горной Академии, а затем кинотеатр «Авангард». А в апреле 1972 года храм был взорван. Это угол Житной улицы и Большой Якиманки, рядом с офисом МВД. Весь уклад дома Шмелевых был пронизан ощущением духовной связи с этим местом. Частная жизнь и общая городская история здесь были неразделимы. Прислушайтесь к этим строкам Ивана Шмелева. В них столько живой правды и домашнего тепла. В обычные дни обед у Шмелевых отличался основательностью и сытностью, свойственной московскому купечеству. На первые нередко подавали наваристую лапшу. То с гусиным потрохом, то гороховую на крепком бульоне, где каждый ингредиент будто бы призван был согреть и укрепить силы домочадцев в суровом климате города. За первым блюдом на стол неизменно ставили горячее яство. И тут уж хозяева не скупились на разнообразие, желая и порадовать близких, и удивить гостей. Жареный гусь с картошкой, фаршированные каплуны, фазаны с брусничным или клюквенным желе. Каждое блюдо словно соревновалось в том, чтобы стать главным впечатлением трапезы. Порой на вертеле появлялось и филе дикого кабана, этакий гастрономический сюрприз, который подавали скорее как знак особого радушия, желая подчеркнуть,

0: подчеркнуть, что гость в этом доме – самый дорогой человек, а хлебосольство здесь считали не роскошью, а естественной формой проявления заботы. При этом, как ни хороши были эти праздничные изыски, настоящей душой обеденного стола оставались всегда пироги, которые пекли здесь в таком изобилии, что хватало не только всем домочадцам, но и рабочим, и даже бедным, которых в доме Шмелевых никогда не забывали угостить. Скоромные и постные, с капустой и яйцами, с визигой, с грибами, они здесь были всегда, даже в самые обычные дни. И в этом, пожалуй, и заключался тот самый московский дух, который так бережно хранил писатель. Не в показной роскоши, а в умении делиться, в щедрости, которая не требовала ни громких слов, ни особого повода, а просто жила в самом укладе дома, в его привычках и традициях. Масштабные перестройки середины 20 века, когда прежний камерный масштаб улиц сменился новыми магистралями и кварталами, поглотили и храм, и дом Шмелевых. Но из прозы писателя мы знаем, что обед может быть не просто утолением голода, а целым ритуалом. Так иногда продолжает жизнь наследие в традициях.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

Гэри Мур на Радио 7. И оказывается, победителем чемпионата мира по футболу впервые вручат чемпионские кольца. На одной стороне перстня будет изображен Кубок мира, а на другой — символика страны-победителя. Каждый экземпляр получит индивидуальный номер, будет изготовлен по размеру владельца и передан вместе с сертификатом подлинности. Кольца выпустят ограниченной серии в 2026 штук. 30 из них будут предназначены для победителей турнира, остальные 1996 смогут приобрести болельщики по всему миру. Финал чемпионата мира по футболу состоится уже завтра, 19 июля в 22:00 по московскому времени. Сейчас на часах уже 9:52, и дальше у нас Hathaway.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+». Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление

0: Алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрумсти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрумсти.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 10 утра. Далее на Радио 7 новости. В студии уже появилась Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 зон отдыха продолжают проходить санитарную экспертизу. Все работы контролирует Роспотребнадзор. Как сообщили в правительстве, сейчас продолжается отсыпка дополнительного слоя песка для пострадавших пляжей. Это завершающий этап комплекса работ по восстановлению береговой линии

0: загрязненной мазутом после аварии двух танкеров в районе Керченского пролива в 2024-м. До этого на курорте проводилась масштабная механизированная очистка грунта, включая вывоз загрязненных объемов песка и просеивание верхних слоев почвы. Совет Федерации одобрил закон о поддержке Почты России. Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости госкомпании. Закон также подразумевает создание единой электронной почтовой системы, оператором которой станет Почта России. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуги создадут электронные почтовые ящики. За их использование будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство. Закон должен вступить в силу с 1 марта следующего года. В ближайшее время начнется разработка модели устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Также Музаев сообщил, что в следующем году в нескольких регионах апробируют практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Около 24,5 тысяч человек получили меньше баллов. Еще у 12 тысяч результат не изменился. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Глагол «махаю» признали литературной нормой в России. Теперь слово закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Ранее литературная норма признавала только формы «машу», «машешь», «машет» и так далее. А «махаю», «махаешь», «махает» считались разговорной формой речи. В грамота.ру пояснили, что грамматические нормы устанавливаются несколькими словарями. Так, орфографический словарь русского языка как государственного также дает варианты «машу» и «махаю» как равноправные.
1: Получается, теперь мы можем говорить «улыбаемся и махаем».
0: Совершенно верно. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим нашу службу информации. Это «Радио 7», эфир выходного дня. Добро пожаловать. В этом часе у нас начнется тематический уикенд. И на этот раз мы решили посвятить его артистам одного хита. Также скоро кое-что подарим кому-то из вас. Подробности расскажу в эфире. А также музыка на все времена, за которой дальше берутся у нас Сия, Уитни Хьюстон и норвежцы Аха.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Бобби Макферрон только что. И давайте переходить к подаркам обещанным. Сприз сегодня – два приглашения в музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой» – лаборатория модернизма. Чтобы получить заветные билеты на выставку, отвечайте на вопрос правильно и присылайте ответ

раньше других. 18 июля отмечается день рождения игры Tetris. Tetris по праву считается самой портатируемой игрой в истории. Благодаря простоте правил и кода энтузиасты переносят знаменитую головоломку на любые устройства с экраном и микроконтроллером. Как вы думаете, на каком инструменте однажды запустили Tetris? Варианты ответов. Бензопила, паяльник, лобзик. Ваши версии мы принимаем через конверт на сайте radio7.ru. Значок конверта вы найдете в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает в подарок два приглашения в Музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Желаю удачи и жду ваши сообщения.

нашего хита. Группу «Джонни Хейтс Джаз» назвали в честь Шурина, одного из музыкантов, парня по имени Джонни. По иронии судьбы, джаз Джонни очень любил, но вот спорить о нем мог часами. Трио решило сделать ставку на утонченный «Sophisticated Pop», вобравший в себя отголоски новой волны джаза и соула. Именно в этом жанре написан их главный хит «Shattered Dreams». Под нежную мелодию до сих пор танцуют на свадьбах, хотя лирика ее на редкость депрессивная и повествует о паранойе и разбитых иллюзиях. Песня долетела до вершины американского билборда, а клип для парней снял молодой Дэвид Финчер. Но внезапный успех все и разрушил. Основатель и фронтмен Кларк Дэтчлер разругался с продюсерами и ушел на самом пике, бросив команду во время записи второго альбома. Вместо него к микрофону посадили Фила Торнелли, бывшего участника The Cure. Слушатели подмену не оценили, и проект быстро сошел на нет. Впрочем, Торнелли не пропал. Спустя 10 лет именно он написал суперхит «Торн» и предложил его Натали Имбруглия. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Джонни Хейтс Джаз. Shattered Dreams.

На Радио 7 Depeche Mode. И давайте назовем победителя. Напомню, что приз сегодня — два приглашения в Музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Условие было ответить на вопрос правильно и раньше других. 18 июля отмечается день рождения игры «Тетрис». «Тетрис» по праву считается самой портатируемой игрой в истории. Благодаря простоте правил и кода энтузиасты приносят знаменитую головоломку на любые устройства с экраном и микроконтроллером. Как вы думаете, на каком инструменте однажды запустили «Тетрис»? Так звучал вопрос. Варианты были бензопила, паяльник или лобзик. И правильный ответ – паяльник. В 2017 году программист под ником Жорик портатировал игру на популярный умный паяльник TS-100 с OLED-экраном. Управление осуществляется двумя кнопками, а в качестве усложнения каждый раз, когда вы проигрываете, температура жала паяльника повышается на 10 градусов. А раньше всех правильный ответ прислала нам Екатерина, 6434. Последние цифры номера. Екатерина, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Всем большое спасибо за участие.

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня и завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизни. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Москве 11 утра. Прямо сейчас новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Банки в России обязаны будут раскрывать клиентам полную и прозрачную информацию о своих продуктах и услугах, включая риски и специальные условия. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации и вступит в силу 1 сентября следующего года. Центробанки отметили, что, судя по поступающим жалобам, клиенты кредитных организаций, открывая вклад или оформляя займ, не получают полную информацию о предложенных продуктах. Вместо этого банки акцентируют внимание на привлекательных характеристиках, а не на рисках или спецусловиях. Новые правила установят стандарт информирования клиентов как в офисах, так и на сайтах и мобильных приложениях. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдачи ЕГЭ, могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны. Аферисты используют финал чемпионата мира по футболу, чтобы обманывать российских болельщиков через фейковые ставки. Как сообщается, мошенники звонят от имени футбольных экспертов и обещают гарантированный выигрыш, ссылаясь на якобы инсайдерскую информацию. Заинтересовавшимся предлагают перейти на поддельный сайт букмекерской конторы и заплатить за экспертный прогноз. После перевода денег злоумышленники исчезают. Болельщикам напоминают, что настоящие эксперты и букмекеры не гарантируют победу и не рассылают подобные предложения. В финале турнира завтра в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Испании и Аргентина. Уже ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место начнут играть команды Франции и Англии. В полуфиналах, прошедших на этой неделе ранее, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Действующим чемпионом мира по футболу является

0: По рекорду 20 июля 70 человек под руководством звездного кондитера Рината Акзамова и вице-президента гильдии поваров Татарстана Эльдара Текиулина соберут 10-метровую башню из чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. Вес готовой башни составит 4,5 тонны. Кулинары приступят к работе в 10 утра. Площадку для жителей и гостей города откроют в 16 часов, когда эксперты официально зафиксируют достижения. Сразу после самый большой в мире чак-чак смогут попробовать все желающие.
1: Диана, ты чак-чак любишь-любишь?
0: Я умею его готовить.
1: Готовить? Да. Чак-чак?
0: Очень вкусно. Как давно ты ел чак-чак, Жень?
1: Никогда.
0: Надо
1: шучу, ел, конечно.
0: Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим Диану за новости. Вы слушаете Радио 7. Выходные на Семи Холмах с приятной музыкой продолжаются. Скоро у нас Джо Кокер и Билли Айлиш, а начнем час под Эрейджа. Доброе утро.

Лаура Паузини. Секундами ранее. И уверен, еще не все знают, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Все потому, что у нас появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений.

Радио 7 представляет «Уикенд исполнителей одного хита». Изначально британский проект Black был полноценной группой из трех человек. Однако, к концу 80-х, когда мир услышал «Wonderful Life», под этим именем оставался только один из них — меланхоличный музыкант Колин Вернкомб. Главный хит своей жизни он написал в самый мрачный период. Музыкант остался без дома, потерял контракт с крупным лейблом и прошел через болезненный развод. И в «Wonderful Life» звучит тонкая авторская ирония над собственной судьбой. Песня мгновенно принесла Колину всемирную славу, возглавила европейские хит-парады и кормила Колина долгие годы. Повторить успех такого масштаба музыкант больше не сумел, хоть и продолжал выпускать отличные альбомы под собственным именем. Вернкомба не стало в 2016 году, но его горько-сладкий шедевр продолжает жить и вдохновлять десятки отчаявшихся людей по всему миру. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Black. Wonderful Life.

Touch & Go. Только что в Москве 11 часов 38 минут, и тем временем пишут, что парламент Японии отказался разрешать женщинам наследовать престол императора. Решение приняли, несмотря на общественную поддержку идеи появления женщины-императрицы. 24-летняя принцесса Айка, единственный ребенок правителя, не получила права наследовать престол. При этом новые поправки позволяют императорской семье усыновлять дальних родственников мужского пола старше 15 лет. Женщинам разрешат сохранять свой королевский статус после замужества. Любопытно, конечно. Так много вопросов сразу и мало ответов. Дальше у нас Итайп, а сразу после Travel, рубрика «Вояж» с Ольгой Яковиной. Не пропустите.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Те, кто ездил зимой на российские горнолыжные курорты, наверняка в курсе про мультимодальные маршруты, которые позволяют добраться до места катания по одному общему билету, который включает и самолет, и поезд, или электричку, и даже автобус прямо до склонов. Но не все знают, что такие мультимодальные маршруты существуют и для летних путешествий тоже. По единому билету добраться можно, например, до приморских курортов Калининградской области, до одного из красивейших городов Золотого кольца Суздаля во Владимирской области, до старинных городов Кириллов и Белозерск на Вологодчине, до алтайского термального курорта Белокуриха и до многих населенных пунктов Удмуртии. Ну и до тех же самых горных курортов Кавказа, на которых и летом отдыхать прекрасно. Эльбрус, Домбай, Архыз. В бесснежные годы до них тоже можно доехать по единому билету, что выходит куда дешевле, чем заказывать такси или частный трансфер из Минвод. Система мультимодальных перевозок постоянно расширяется. Появляются новые маршруты, сезонные и регулярные. А нынешним летом в эти единые билеты стали включать еще и водный транспорт. И теперь таким простым и удобным образом можно добраться, например, из Питера на Валаам, на острова Кижи и Каневец, а еще в Кронштадт и Петергоф. Единый билет включает связки пригородных поездов, автобусов и катеров-метеоров. Просто при покупке билета вводишь в систему финальную точку и получаешь единую квитанцию со всеми пересадками и точным таймингом. Все расписания состыкованы так, чтобы ожидание было максимально коротким. В общем, выходит очень удобно, почти как в Швейцарии.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня и завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection.

премиальное такси, доступ в бизнес-залы аэропортов, особые предложения в ресторанах. Т2 Selection – ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: момент 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вернем на

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля. 18+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве полдень. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Условия семейной ипотеки с 1 октября, вероятнее всего, не изменятся. Такое мнение высказали эксперты. Ранее Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки жилищного строительства. При этом возможную реформу программы ранее перенесли с июля на октябрь. В числе обсуждаемых вариантов разные процентные ставки в зависимости от количества детей в семье. Однако специалисты считают, что к 1 октября власти могут лишь подготовить возможные сценарии изменений. Для утверждения и запуска новых правил потребуется больше времени. Покупатели призывают не поддаваться ажиотажу и не спешить с оформлением кредита. В России изменят правила возврата железнодорожных билетов. С предложением выступила Федеральная антимонопольная служба. Перевозчики смогут сами устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости неиспользованного билета. В 2020 году минимизация стоимости оформления возврата привела к тому, что количество возвращаемых билетов увеличилось более чем втрое. ФАС считает, что новые меры помогут значительно снизить число возвратов. Солнечная и ясная погода, обусловленная антициклоном, недолго продержится в столичном регионе. Уже в ближайшие дни возобновятся затяжные дожди. Об этом предупредили синоптики и пояснили. Период погоды без осадков продлится дня 3, а на рубеже вторника-среды 21-22 июля ситуация изменится. Антициклон покинет среднюю полосу, придет фронтальная зона с запада и, возможно, с юга поднимется активная атмосферная волна. Впрочем, дожди будут не сильными, да и резкого снижения температуры воздуха можно не бояться, говорят специалисты. Термометры не упадут ниже 20-25 градусов. Большинство опрошенных россиян, 63%, поделились, что считают себя трудоголиками. Причем женщин среди них чуть больше, чем мужчин, 65% против 62%. 72% опрошенных признали, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий испытывает тревогу без работы. 32% заявили о неспособности полноценно отдыхать. Несмотря на это, лишь часть работников воспринимает трудоголизм как проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревожность и отсутствие полноценного отдыха.
0: Потому что отдыхать тоже нужно уметь. Все спланировать, обзвонить кого нужно, продумать.
1: Я на отдыхе, кстати, тоже думаю о работе. Помнишь, я тебе присылала кружочки, как я тебя слушаю?
0: Да, а на работе ты думаешь об отдыхе, видимо.
1: Вот такое любимое Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
0: Совершенно верно. Спасибо вам за компанию. Надеюсь, выходные проходят именно так, как вы этого хотите, а мы же хотим, чтобы они сопровождались музыкой на все времена. Джордж Майкл и Мадонна на Радио 7 скоро, а сейчас Brainstorm.

Vaya Con Diaz в нашем эфире. И вот, конечно, не хочется лишний раз напоминать про работу в выходные, но появилось одно исследование, где говорят, что в большинстве случаев против удаленной работы выступают начальники-нарциссы, склонные к самолюбованию. Им нравится, когда ими восхищаются вживую, поэтому они предпочитают видеть сотрудников в офисе. В защиту нарциссов скажу, что есть такая вещь, как аренда офиса. Но что-то в этом исследовании есть, конечно. Энрике Иглесиас дальше у нас, а затем продолжение тематического уикенда.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Путь к рассеканке Ализе начался на телеконкурсе «Звездная пыль». 14-летняя девушка пришла туда как танцовщица, но в этой номинации мест не было, и она решила петь. Проиграв в первом туре, Ализе вернулась через месяц и взяла гран-при. Звезды сошлись так, что подающую надежды девушку заметила Милен Фармер, которая как раз искала голос для своего нового продюсерского проекта. Именно Фармер написала для юной певицы дерзкий сингл «Муа Лолита», сделавший школьницу всемирно известной поп-звездой. Повзрослев, Ализе сознательно ушла от провокационного образа нимфетки, но ее зрелое творчество публику заинтересовало гораздо меньше. Поэтому девушка порвала с шоу-бизнесом. Сегодня она живет на Корсике и вместе с мужем руководит собственной танцевальной студией. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Ализе. «Муа Лолита».

субботнем эфире Sting, который сказал однажды: «Мне не нужно придумывать дополнительные травмы в своей жизни, чтобы заниматься творчеством. У меня достаточно большой запас грусти и эмоциональных травм, чтобы продержаться на сцене». Это, к слову, что гениальные песни в счастливом состоянии не пишутся. Дальше у нас прогулки со Смирновым. Через 3 минуты буквально прогуляемся в его компании. А прежде на Радио 7 Стиви Вандер, как мы любим здесь говорить, на все времена. «Isn't she lovely?»

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Давайте сегодня пойдем на рейтинговую прогулку без парадных речей. Окинем взором столичные парки. На первом месте парк Горького. Да, конечно, он давно стал обязательной точкой на карте каждого, кто впервые оказался в Москве. Тут и простор, и воздух, и ощущение, будто город наконец-то снял деловой костюм и позволил себе немного расслабиться. Сквозь гул самокатов и смех детей можно расслышать отголоски той самой эпохи, когда парк только начинал жить полной жизнью. 1928 год. И тут, как нельзя кстати, вспоминаются строки Маяковского. «Я земной шар чуть не весь обошел. И жизнь хороша, и жить хорошо». Вот она, интонация времени, когда казалось, что впереди только свет и движение. А еще в те годы танцплощадки парка гремели так, что, кажется, даже гранитные набережные слегка покачивались в ритме фокстрота. Сегодня танцуют в других ритмах, но танцуют же. Второе место – Зарядье. Этот парк будто родился из спора мечтателей и инженеров. А давайте сделаем все и сразу. И сделали. Климатические зоны, медиа-центры, ледяная пещера. Словно собрали мини-версию России на участке, который, если честно, не так уж и велик. Но главная деталь, над которой хочется задумчиво почесать затылок, это парящий мост. Он не ведет тебя на другой берег реки, а петлей возвращает обратно в Зарядье. В этой бессмысленной с практической точки зрения смысловой загогулине есть своя прелесть. Иногда самое ценное не пункт назначения, а сам момент, когда ты стоишь над рекой и даешь себе право просто дышать и думать. Третье – Сокольники. Старейший парк, который помнит времена, когда по этим аллеям ходили не с кофе в стакане, а с соколом на руке. И воздух звенел от криков птиц и голосов охотников. Теперь тут вместо соколов – велосипеды, самокаты и люди, которые ищут тот самый фонтан, где всегда встречались. Пройдешься по большому кругу и будто листаешь старую фотокнигу. Вот розарий, вот сад астрономов, вот шашлычка, известная с 1957 года, вот кафе «Сирень». Сокольники умеют быть и шумными, и тихими. Прямо как Москва. Сегодня кричит, завтра шепчет. А ты все равно ее любишь. Четвертое место – Царицыно. Тут Екатерина II будто оставила нам загадку в духе старинного квеста. «Постройте мне дворец, чтобы было красиво, но чтобы никто до конца не понял, как это работает». И архитекторы старались. Баженов, Казаков, каждый вкладывал свой почерк, свою идею, свой характер. А потом, уже в другую эпоху, администрация города времен Лужкова, словно решив, что загадки императрицы маловато, нахлобучила Баженова на Казакова. И получился настоящий ребус, над которым мы и сегодня ломаем голову, гуляя по залам и мостикам. Но любопытно. Замыкает пятерку Коломенское, бывшая

0: Церковь Вознесения Господня – тот самый случай, когда хочется сказать: «Ну как так-то? Как они это построили без чертежей и кранов?» А весной тут яблоневые сады превращаются в бело-розовое море. И ты вдруг понимаешь, история – это не только даты и имена, но и запах цветущих деревьев и тихий разговор с самим собой. Вот такая пятерка, без пафоса, но с уважением к каждому камню и каждой аллее. Сходите, посмотрите.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один

0: ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+». Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

субботнем эфире Лале. И спешу напомнить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. А все почему? Потому что у нас появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Теперь ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений на iOS или Android, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Обязательно попробуйте.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Крис Айзек записал Wicked Game еще в конце 80-х, но сингл почти никто не заметил. Песню спас культовый режиссер Дэвид Линч. Он вставил гипнотический трек в свой фильм «Дикие сердцем». А музыкальный директор радиостанции в Атланте, преданный фанат Линча, начал без остановки крутить композицию в эфире. Это запустило цепную реакцию. Сингл мгновенно возглавил Billboard Hot 100, а журнал Dazed даже назвал Wicked Game самой влиятельной песней о любви в современной музыке. Трек вошел в книгу «1001 композиция», которую вы должны услышать перед смертью, и до сих пор звучит в десятках фильмов и сериалов. Крис Айзек построил крепкую актерскую и музыкальную карьеру. При этом он до сих пор остается холостяком. На вопросы о личной жизни певец иронично отвечает, что самые долгие отношения связывают его с собственной рок-группой. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Крис Айзек. Wicked Game.

финале моей эфирной смены сегодня Culture Club. Я Евгений Вудян. Спасибо вам за компанию. Очень приятно, что вы проводите выходные вместе с нами. До встречи завтра. Вернусь, как обычно, в 8 часов утра. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни, лучшие артисты 24 часа в сутки. Я желаю вам приятной и уютной субботы в компании «Радио 7».

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня и завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля. 18+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Культовый хит «Tainted Love» дуэта «Soft Cell» — это буквально воплощение британской новой волны. Вокалист Марк Алмонд и клавишник Дэвид Болл взяли композицию Глории Джонс и превратили ее в темный, нервный гимн токсичной любви. Алмонд наотрез отказался от дорогой студийной техники и записал партию вокала с одного единственного дубля на обычный концертный микрофон. Песня идеально поймала дух клубной жизни и эмоционального надлома 80-х, и это помогло ей провести рекордные 43 недели в американском Billboard Hot 100. К сожалению, после оглушительного успеха дуэт быстро выгорел и распался уже в 1984-м. Марк Алмонд начал сольную карьеру, а Дэвид Болл в 2025 году ушел из жизни. Но их общее наследие оказалось бессмертным. В одном из эпизодов культового британского сериала «Доктор Кто», действие которого разворачивается в далеком будущем, эту песню, пусть и в шутливом контексте, совершенно официально называют традиционной балладой Древней Земли. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. «Soft Cell» — «Tainted Love».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Недавно Сербия снова официально заявила, что совершенно точно не будет вводить для россиян визы. И это замечательно! Ведь столица Сербии, Белград, идеальное место, чтобы сгонять на выходные. При том, что это один из древнейших городов Европы. Целых 17 римских императоров родились на территории нынешней Сербии. Но никакого пафоса и официоза здесь нет. Белград – город очаровательный, уютный и

0: и веселый. Его разномастная, хаотичная архитектура делает любую прогулку увлекательным квестом. Ведь здесь никогда не знаешь, что увидишь за углом. То ли красивейшую виллу в стиле ар-деко, то ли какую-нибудь пугающую конструкцию в духе советского брутализма, то ли крутейший стрит-арт от известного на весь мир уличного художника. В Белграде замечательные зеленые парки, пляжи, отличные набережные, рестораны, в том числе с мишленовскими звездами, более 50 галерей современного искусства, а еще более 200 клубов, баров и других заведений, благодаря которым каждый вечер тут как праздник. Летом уличные фестивали на набережных Дуная и Савы вообще идут безостановочным марафоном. В Белграде и вообще в Сербии довольно бюджетно. Все надписи на кириллице и многое понятно без перевода. Ну и не будем забывать про балканское дружелюбие и жизнерадостный бардак в духе родившегося здесь Кустурицы. А теперь ко всему этому прилагаются еще и бесплатные обзорные автобусные экскурсии «Все, что вы не знали о Белграде». С этого июня их проводят каждую среду. Автобус отправляется от площади Николы Пашича в 18:00. И чтобы оказаться на нем, достаточно просто записаться в туристическом центре на улице Князя Михаила, главном пешеходном променаде Белграда.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К-реставрации.
9: Вы замужем?
10: А вы?
8: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
2: В кино с 16 июля, 18+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, местные порядки получения на zon.ru 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Британский электронный дуэт The Beloved создал один из самых светлых гимнов рейв-культуры 90-х. Трек Sweet Harmony покорил клубы и хит-парады благодаря теплому, мурлыкающему вокалу Джона Марша. Масло в пламя популярности подлил и скандальный клип, где полностью обнаженный фронтмен поет в окружении трех десятков таких же обнаженных моделей. Идея была навеяна обложкой альбома Джимми Хендрикса, а эффект Гало скрывал все лишнее. В прессе тут же поднялся шум, хотя сам Джон Марш оправдывался, что ролик задумывался как символ сплочения и любви. Вокалист призывал мир к глобальному единству, но саму группу это не сплотило. К началу нулевых проект тихо исчез, а Джон Марш переквалифицировался в клубного диджея, оставив нам эту великую поп-утопию. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. The Beloved. Sweet Harmony.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Предлагаю вам необычный экспириенс. Прогулку на борту электросудна. Цена подходящая, по карте тройка. А перед нами за 55 минут развернется не просто речная панорама, а настоящая летопись Москвы. От причала Новоспасский судно берет плавный ход вниз по Москва-реке, от Новоспасского монастыря. Его стены, возведенные еще в XVI веке при великом князе Василии III, будто держат на себе тяжесть столетий. И знаете, с воды особенно ясно видно, как эта древность не противостоит городу, а словно оберегает его. Ведь именно здесь, у этих стен, еще с допетровские времена, кипела речная жизнь, швартовались струги, разгружали хлеб и соль, а звон монастырских колоколов перекрывал крики грузчиков. На Новоспасском мосту бежит трамвай, справа по ходу движения советская застройка, а все старинное скрыто в тиши переулков. А вот по левой стороне, за стройкой, насосная станция, сейчас музей Мосводоканала, и Крутицкое подворье. Тихий островок Допетровской Руси, чьи главные постройки относятся к концу 17-го столетия, когда зодчие, вдохновленные московским узорочем, создавали ансамбли, будто сошедшие со страниц летописей. И признаюсь, с реки подворье смотрится особенно камерно, словно кто-то нарочно спрятал его от городской суеты, чтобы сохранить эту важную интонацию старой Москвы, где время текло медленнее, а каждое слово имело вес. Если присмотреться к левому берегу, чуть ниже по течению, можно мысленно восстановить картину, которая давно исчезла, но крепко держалась в городской памяти. Напротив Симонова монастыря когда-то работала оживленная переправа. Симонов монастырь, основанный еще в XIV веке преподобным Федором, племянником Сергия Радонежского, веками был не только духовным центром, но и важным узлом речных путей, а переправа здесь связывала берега и судьбы. По ней шли паломники, везли товары, спешили гонцы. Хотя сегодня от той переправы не осталось и следа, река все еще помнит ее ритм, а старые планы города бережно хранят эту деталь, напоминая, что Москва всегда была не просто берегами, а пространством движения. По правому берегу тем временем проплывают здания бывших мануфактур. Их кирпичные фасады, потемневшие от времени, все еще держат в себе гул той эпохи, когда город жил в такт работе станков и стуку колес. А чуть дальше, будто встав в дозор над берегом, в далекой перспективе возвышается Шуховская башня. Ее с реки видно. Ее ажурная гиперболоидная конструкция, возведенная в начале 20 века по проекту Владимира Шухова, звучит как гимн инженерной смелости. По переднему плану стены еще одного московского монастыря – Даниловского. Там, за путями железной дороги Павелецкого направления, на стене сохранилась табличка об уровне воды в 1908 году, когда вся Москва от Дорогомилова до Нижних Котлов превратилась в огромное озеро. С воды можно наметить те места, в которых вам было бы интересно как-нибудь погулять, пусть это и своего рода отложенная жизнь. А вот тихий ход и краткость прогулки позволяет найти в мегаполисе минутку на себя. Мы скользим на бесшумном электросудне, и тишина его хода словно подчеркивает контраст времен. Там, где раньше гремели паровые машины и скрипели баржи, теперь слышен только плеск воды да редкие объявления капитана. И все же в этой тишине есть место для деятельного созерцания. Маршрут завершается у Зила. Здесь можно двинуться дальше, в пространство уникального парка Тюфелевой рощи, о котором я расскажу как-нибудь в другой раз. Поезжайте, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера.

0: наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд исполнителей одного хита». Австралийская актриса Натали Имбруглия в конце 90-х ворвалась на мировую эстраду с хитом «Торн». Придумала его не Натали. Балладу о разбитом сердце за пару лет до этого выпустила американская рок-группа «And the Swap». Однако в их исполнении трек никто не заметил. Имбруглия записала свою версию «Торн» под руководством британского продюсера Фила Торнелли. Тот, кстати, когда-то и сам побывал в шкуре автора одного хита в составе группы «Johnny Hates Jazz». В общем, продюсер свое дело знал, и «Торн» в исполнении Имбруглии взлетел на первые строчки чартов. Клип с Натали в пустой квартире до сих пор считается одним из самых стильных видео 90-х. Песня получила номинацию на Грэмми и помогла альбому «Left of the Middle» разойтись миллионными тиражами. После «Торн» Натали продолжила карьеру, выпустив еще несколько альбомов, однако те достигли меньшего, чем дебютная пластинка успеха. Сейчас певице 51 год, она по-прежнему записывает музыку и живет в Лондоне. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Натали Имбруглия. «Торн». «Торн».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня и завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита.

только на Радио 7. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Вернем.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Бельгийский коллектив со звучным испанским названием «Vaya con Dios» «Иди с Богом» создавал изящный акустический коктейль

из джаза, блюза и цыганских мотивов. Их визитная карточка «На-не-на» с гипнотическим голосом Дани Кляйн взлетела на вершины хит-парадов. Песня отлично показала себя в Европе, особенно в Бельгии, Франции и Германии. К сожалению, хит так и остался единственным в дискографии группы. После смерти сооснователя Дирка Шоуфса Дани Кляйн долго не могла прийти в себя и в итоге официально распустила коллектив. Сейчас Кляйн иногда выступает, но делает это довольно редко и в основном для преданных фанатов. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. «Vaya con Dios», «На-не-на».

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Сегодня и завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизни. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.

0: Точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
3: Вы замужем?
4: А вы?
2: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
5: В кино с 16 июля. 18+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Голландский дуэт Ten Sharp из небольшого городка Неймеген годами кочевал по местным клубам, безуспешно пытаясь поймать удачу за хвост. Все изменилось, когда вокалист Марсель Каптейн и клавишник Тон Грун записали трогательную балладу «You» с цепляющим фортепианным проигрышем. История о любви и расставании растопила сердца слушателей по всей Европе, сделав дуэт триумфатором радиоэфиров начала 90-х. Выпустив следом несколько незамеченных альбомов, музыканты свернули активную деятельность, хотя Марсель Каптейн до сих пор иногда дает концерты и исполняет этот вечный хит. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Ten Sharp. You.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. «Теннет Т8» – для новых моментов от 2 миллионов 990

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Саманта Браун с юности сочиняла песни и сама их исполняла. Природа одарила девочку глубоким, драматическим меццо-сопрано. В 21 год Сэм выпустила дебютную пластинку, заглавный трек с которой мгновенно превратил ее в звезду первой величины. Композиция «Stop» намертво оккупировала европейские радиостанции. А в 1992 году она превратилась в музыкальный синоним страсти благодаря триллеру Романа Полански «Горькая луна». К сожалению, дальнейшая судьба Саманты полна трагических поворотов. Сначала она наотрез отказалась быть конвейерным продуктом и ушла в тень, а потом, на фоне тяжелейшего развода и гастрольных нагрузок, Сэм полностью потеряла певческий голос. С сольной карьерой пришлось попрощаться, но Сэм не сдалась. Она спаслась от депрессии, создав в Англии целую сеть любительских клубов игры на укулеле, где преподает и дирижирует до сих пор. А в 2023 году даже выпустила новый альбом. Сэм наговорила слова, а продюсеры с помощью цифровых технологий воссоздали ее легендарный вокал. Радио 7. Уикенд исполнителей одного хита. Сэм Браун. Stop.

На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Завтра. Истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизни. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов.

Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Завтра. Истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизни. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.